безнадност и полако само крочи. Чаровне су летне ночи и полако от почетка.